0: little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: FM, real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Комьюнити радио для вас точно.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: this city. Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, осколено треснутой на зубах.

последние бродяги. И об этом саге рифмовали на клочках бумаги. Оставим трусом многоточие, точку запятую. Каждый из нас, как Ахиллес, готов рискнуть своей пятою. И шавки в подворотнях бьются в истеричном лае. Видно, чуют, скоро в бой пойдут подземные фаланги. Нас без толку в дерьме топили и травили ядом. Мы готовы гадами ползти наверх отряд за отрядом. Когда труба играет сбор, чудесней нету песни. Эй, ты в бейсболке.

0: jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy.
1: Top quality music для вас точно Європи.
2: Are you crazy?
1: Сейчас в Liberty City.
3: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: Hey, Руслана here! Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very soon.

0: Ruslana here, your DJ World Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. In the police only one foot. Ням-ням-ням.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.

0: this is Kristina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
0: Сережа!
2: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We're gonna own this motherfucking city! Че!

0: был, не думая себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: I hope you are enjoying your new wild life in this new wild west country. I'm wild! I'm wild!